0: Амарлу бұл шымалын дұрыны перімті сарқылты бұшын лұу татара монгол тэдэнэ нашан ғылды бұшал.
1: Осенью прошлого года, когда мы делали очередной монголо-татарский набег на город Пермь.
0: Арамылды мы сауыр бұл шыпы табырал тұқан ғырылды.
1: Город Пермь, когда мы делали наезд, встретили скинхеда. Очень шутка нам однако не понравились.
0: Скинхеды, дарылды мы шыпы, гэжэй отстой, грубно. Ну, врал ты забыжаю.

Иван Таркидов, покидай город. На планете объявился человека-робот. Тот, кто выжил и не сдался, жжет костры на

Воздух с переполненной свалки, крутые как магнитофон, натасканные как овчарки, справлять ностальгический гон. На лбах налеплены буквы, а скалы взъерошенный мех. Они нипочем не уймутся, пока не